Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!
2: О!

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

Я забитый полностью тобой, я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а можно еще посолить котлету?
3: Нина, лучше этого не делать. Мама, когда ее готовила, посолила достаточно.
0: Почему нельзя? Мне так нравится солененькое.
3: Потому что есть много соли вредно для нашего организма.
0: А зачем мы тогда солим, если вредно?
3: Потому что без соли человек тоже не может жить. Для нашей жизни она совершенно необходима, потому что участвует во многих обменных процессах, связывает воду, участвует в сокращении мышц. В желудке соль образует соляную кислоту, без которой невозможно переваривание пищи. Особенно важно поддерживать солевой баланс, когда жарко. Ты много двигаешься и теряешь соль вместе с потом.
0: Пап, ты меня совсем запутал. Сначала ты сказал, что соленое вредно, а теперь оказывается, что полезно.
3: Нина, во всем нужна мера. Да, соль нашему организму нужна, но в ограниченных количествах. Вреда от избытка соли гораздо больше, чем от недостатка. Главная опасность – это повышение кровяного давления. Это грозит болезнями сердца. Еще от избытка соли возникают болезни печени и почек, а также вымывается кальций. А это приводит к размягчению костей и зубов.
0: Ой, не хочу, чтобы зубы были мягкими. Как я тогда еду кушать буду?
3: Вот, поэтому нет никакой необходимости досаливать еду. Дневная норма соли для взрослого человека – 5 граммов. Это чайная ложечка, а для ребенка твоего возраста – в 2 раза меньше.
0: Ладно, папочка, я поняла. Солененького нельзя, а сладенького?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: ви бачили, що це?
1: Что на Кубани наши прадеды называли словом «виха»? Вот какие ответы мы услышали от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Виха? Мера длины какой-нибудь, наверное.
3: Виха – это расстояние.
4: Наверное, это какой-нибудь ураган, не знаю.
5: Виха, скажу, он ассоциируется с русским словом «веха». Это отрезок какого-то пути.
6: Виха, вышка, что ли?
7: Это что-то типа погоды, что ли, там, ветер когда.
8: Виха – это зазывало, возможно, какой-то.
9: Виха, заманиха, верблюдиха.
1: На самом деле виха или веха – это старинный казачий способ связи, сигнал, подаваемый ночью огнем при несении пограничной службы. Для этого смоченный нефтью кляп крепился к колодезному журавлю, а затем поджигался и поднимался вверх. Оце так.

0: моя.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а я решил в такси устроиться.
1: Ну, а как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает, ты мои анекдоты уже все знаешь, а у пассажиров вариантов нет, будут слушать. Завтра выхожу.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
0: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, стой, дрифт.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты был в космосе?
3: Нет, Нина. К сожалению, не был. Хотя в детстве мечтал там побывать.
0: А чего не полетел?
3: О, дочь, в космос могли полететь всего около 600 человек за всю историю человечества. Возможно, когда-нибудь туда сможет отправиться любой. Но пока там работают только профессиональные космонавты, инженеры и ученые.
0: А зачем люди вообще летают в космос?
3: Благодаря этим полетам человечество делает многие важные научные и практические открытия. К примеру, плотная и непрозрачная атмосфера нашей планеты не позволяет ученым отчетливо рассмотреть звезды Земли. Вот и мечтают они построить обсерватории в космосе, где нет воздуха, и ничто не мешает изучать звезды. Пока таких обсерваторий нет, звезды изучают космонавты во время полетов. Они же следят за состоянием Солнца.
0: И все?
3: Конечно, нет, Нина. Космонавты на орбите проводят массу научных экспериментов. Биологических, медицинских, физических и многих-многих других.
0: А почему туда не запустить роботов?
3: В космосе возникает много нештатных ситуаций, где необходима человеческая смекалка и интеллект. Поэтому без живых космонавтов на орбите мир обойтись не может. Но благодаря полетам человека в космос и открытиям, которые там сделаны, сейчас над Землей летает огромное количество спутников. Это такие автоматические космические аппараты. Благодаря им мы можем смотреть телевизор или разговаривать по телефону. Еще они следят за погодой, замечают все бури, штормы, грозы и передают информацию о них на Землю. А здесь эти сведения обрабатывают люди и знают, какая погода ожидается завтра или послезавтра.
0: Ух ты! Пап, а я когда-нибудь смогу таким спутником стать? Погодопредсказательным?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две закадычные подруги.
2: Ой, Люська, всего пару месяцев тебя не видела. Ты так похудела. Это новая диета, да? Да, морковь, свекла и картофель. А что ты делала? Варила или жарила? Да,

с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: FM.
1: Добрый день. Хорошего дня и приподнятого настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Мы начинаем программу «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. В первом письме поздравляют с днем рождения дорогого Олега Евгеньевича Поярка из станицы Чулбаская, которому исполнилось 19 лет. Сейчас Олег от нас далеко, в Архангельской области. Он служит в рядах российской армии. С поздравлениями к нашему имениннику дедушка Жора, бабушка Люда, сестра Ирочка с семьей, мама, дядя Сережа, все родные и друзья. Здоровья тебе, наш родной. Счастья, легкой службы и побыстрее вернуться домой, где все тебя очень любят и ждут. Олег, для вас эта песня.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Это письмо написала Вера Витальевна Чубенко. Напомню, ваши письма прилетают к нам на радиостанцию по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на Казак-ФМ, программа «Варенички» по вашим письмам. Вера Витальевна в своем письме поздравляет вас, Владимир и Валентина Завадские, с годовщиной свадьбы. «С днем рождения вашей семьи», – пишет она. «Поздравляю вас от души. Вы 36 лет вместе провели, с чем вас сегодня я и поздравляю. Чтобы и дальше рядышком вы шли. Сердечно вам и искренне желаю прожить в согласии еще лет до 100, без ревности, упреков и обид. Пусть словно небо будет жизнь чиста, и пусть Господь вашу семью хранит. Горько вам, Владимир и Валентина, и пусть всегда будут мир и согласие. Большая любовь в вашей семье».

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Поздравление летит в поселок Мирской Кавказского района. Нам пишет Антонина Степановна. Поздравление для внуков Людмилы Андреевны и Евгения Анатольевича в этом письме с первым годом брака. Желаю дожить до свадьбы золотой. С любовью просыпаться, счастьем укрываться, богатством наслаждаться. Здоровья, мира, добра и любви. Цените друг друга. Уважайте, доверяйте друг другу и будьте счастливы. Пусть горит зеленый свет всегда, и друзья будут верными. Любите друг друга. Пусть в вашем доме горит огонь счастья и любви. Людмила Андреевна, Евгений Анатольевич, мы поздравляем вас и от радиостанции Казак-ФМ. Горько и счастье!

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Для вас, Людмила Николаевна Лях, есть музыкальный привет в нашей программе. Как дорогой и любимой соседке, красивой и обаятельной женщине, светлому и доброму человеку, ваши соседи желают здоровья, везения, успеха. Чтобы слезы блестели только от смеха, чтобы счастье и радость в улыбке светились, и все-все мечты и надежды осуществились.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ириша из Москвы в своем письме передает привет всем тем, кто ее знает, и всем радиослушателям любимой волны Казак-ФМ. Я хочу услышать песню в программе «Варенички» по вашим письмам группы «Бабье лето». Она называется «Наш отчий край». Ириша, по вашей просьбе.

0: Внучки на Казак ФМ.
1: Любимую, дорогую маму, бабушку и тетю Елену Георгиевну Шевченко из станицы Ольгинская поздравляют с днем рождения любящие дети и внуки. Милая, любимая, родная, поздравляем мы тебя. И от всей души желаем только мира, радости, добра. Нет тебя любимей и дороже. Нет тебя надежнее и нежнее. Ты всегда советом нам поможешь. Нет тебя отзывчивее, добрее. Пусть глаза слезятся лишь от счастья. Пусть улыбка близким дарит свет. Ты одна на свете, всех прекрасней. И для нас ты в мире лучше всех. Елена Георгиевна, от души присоединяемся к поздравлениям от ваших детей и внуков и желаем вам быть счастливой и любимой. Вечной вам молодости и красоты души.

0: и вновь поднималась.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак ФМ!
2: Этот музыкальный привет отправляется в Москву. Военная часть 43-005 с профессиональным праздником, Днем строителя, а также всех, кто причастен к этой мирной и очень нужной профессии, Леонид Николаевич из хутора «Труд» поздравляет сослуживцев. Леонид Николаевич из хутора «Труд» поздравляет всех строителей и своих сослуживцев. Пусть ваши руки не знают усталости от любимого дела. Сердца светятся счастьем. Душа пусть улыбается. Дорогие мои сослуживцы, всех вас помню и ценю.

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Уже по традиции в программах «Варенички» и «Варенички по вашим письмам» на радио «Казак ФМ» наши радиослушатели с благодарностью, с уважением, с любовью шлют приветы за ленточку. Сегодня этот привет для наших защитников Отечества от жителей Каневского района. Дорогие наши воины, любимые наши сыночки, всем вам и вашим близким ангела-хранителя, мы с вами ежеминутно ждем вас с победой долгожданной и очень нужной нам всем.

0: Семечки на Казак ФМ.
1: Иван Ефимович Шаповалов из хутора Труд. Ваше письмо у меня в руках. Совсем недавно, в начале августа, мы отметили день ВДВ, пишет он. Голубые береты, крылатая пехота, с вашим праздником. Мы благодарим вас за силу мужества и надежность. Никто, кроме нас. А еще Иван Ефимович, как он пишет, я пенсионер, пишет. Дети, уважайте родителей, обожайте их, любите, цените и жалейте. Они даны вам, Богом.

0: Утречки на Казак ФМ.
1: И в завершение программы скажу, что несколько писем летом прилетело с вашими пожеланиями команде радиостанции «Казак ФМ», с вашей благодарностью за нашу работу. Нам это очень приятно. Благодарим всех и каждого, кто на любимой волне и любит радиостанцию. На этом все. Наша программа подошла к завершению. Я желаю вам всего самого хорошего и жду ваших писем. Ваша Виктория Никитюк. До встречи на Казак ФМ.
2: Дорогая, любимая народная радиостанция «Казак ФМ», от всей души поздравляю вас с первым юбилеем 5 лет. Желаю вам как минимум 100 раз по 5 хороших слушателей и больших рейтингов. С уважением.

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит?
1: Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
2: Шутки прибавляют.

0: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Дойра — это традиционный музыкальный инструмент узбекского народа. Он похож на бубен. Каркас делают из древесины абрикоса и ореха. Внешняя сторона покрыта дубленой кожей. Внутри — металлические кольца. Исполнитель одной рукой держит обруч, а другой бьет по коже, одновременно встряхивает дойру, чтобы кольца пели. В руках виртуоза инструмент может производить и нежные звуки, напоминающие шелест ветра, и громкий барабанный бой, как весенний гром. Когда появилась дойра, сказать сложно. На памятниках II века до нашей эры, найденных в Средней Азии, есть изображение круглых женщин с бубнами в руках. Возможно, это и есть прародители. Очень долгое время на узбекской дойре играли только женщины и только на свадьбах. Причем сами же они инструмент себе и создавали. Мужчины думали-думали и тоже взялись за дойру, только сделали ее по размеру меньше и тяжелее. На вечерах, даже если и нет инструмента, девочки и девушки берут в руки металлический поднос, начинают бить по нему, создавая мелодию для танцев. Любовь к музыке дойры узбеков в крови, ведь она — душа этого народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, Абрам Израилевич.
2: Здравствуйте, Изя Яковлевич. Послушайте, а не могли бы вы мне одолжить $100?
1: Ой, вы знаете, я бы с удовольствием, но у меня с собою нету.
2: А дома? А дома все в порядке, все хорошо. Почему вы спрашиваете?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Добрые соседи.
1: Богатство – цель глупца. Добродетель – мудрого. Так говорят наши соседи-индийцы. На Кубани постоянно живут 120 индийцев. Но сотни молодых парней и девушек этой национальности приезжают в Краснодарский край, чтобы получить высшее образование в лучших вузах страны. Пожалуй, самая известная традиция индийцев, которую с удовольствием переняла современная кубанская молодежь – роспись тела паста из хны. Это красивый ритуал, который напоминает нанесение рисунка из глазури на торты. Сами индийцы перед этой процедурой натирают кожу соком лимона или маслом эвкалипта. И только потом выдавливают на тело по определенной схеме краску из специального тюбика. Как только хна подсохнет, ее аккуратно снимают, а получившийся рисунок радует владельца несколько дней, постепенно смываясь. Говорят, если в пасту из хны добавить чай, индиго или кофе с сахаром, то оттенки рисунка будут еще красочней. Если вам довелось жить на одной улице с индийцами, то вы знаете, они очень скромные и тихие соседи. Индийцы без необходимости почти никогда не говорят громко. Так что если хотите подружиться с соседями, то никогда не повышайте в их присутствии голос. На них бессмысленно кричать или злиться. Результата вы не добьетесь, а соседи перестанут с вами общаться. Лучшее, что вы можете сделать для поддержания дружеских отношений – быть миролюбивым и доброжелательным. И тогда однажды соседи и индийцы пригласят вас в гости. Гостеприимство у них в большом почете. Для них не важно, какой вы национальности и вероисповедания. Главное – приходить в дом с добрыми намерениями. И еще, по этикету желательно иметь небольшой подарок для хозяев дома. Согласно их обычаям, пожилым людям принято дарить фрукты или овощи, детям – цветы или игрушки. А вот если вы намереваетесь дарить дорогой подарок, то лучше поинтересоваться, насколько он будет уместен именно с точки зрения индийских традиций и обычаев. В доме у соседа-индийца вас всегда пригласят за стол. Каких-либо специальных блюд для гостей обычно не готовят. Угостят тем, что есть в семье. Среди индийцев распространено вегетарианство, поэтому на котлеты или мясной стейк рассчитывать не стоит. А вот рис, овощи и морепродукты будут на столе в любом случае. Чтобы вам не подали на стол, не удивляйтесь. Индийцы-мусульмане, например, не приемлют спиртного и свинины. Сикхи не едят говядину. Но вам, как гостю, достаточно запомнить несколько простых традиций. Всю пищу, кроме жидкой, в доме индийца можно есть руками. И желательно правой рукой. Так будет правильно.

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это, ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
0: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, а давай бросим жребий. Ежели ты угадаешь, в какой руке я держу за спиной бутылку, мы ее и продолжаем пить. А ежели не угадаешь, то тогда бросаем.
2: Думал и отвечает: мне кажется, в левой.
1: Думай, Куме, лучше думай.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Айда попутным вечерком, тихо лодочка плывет. Ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет. Ай, он поет про самого, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как...

как только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночью вошел.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вы знаете, что ученые доказали, что лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать. Ну там, стирать, гладить и так далее. А остальные 99% людей по этому язычку определяют, где на одежде зад, а где перед.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: За один день угощения надо 40 дней благодарить. Так говорят наши соседи-казахи. А уж и ходить в гости и принимать гостей они умеют. Кубанцам их обычаи гостеприимства давно известны, ведь в Краснодарском крае официально зарегистрировано почти 1500 казахов. И в краевом центре есть национальная община и центр казахстанской культуры. Гостеприимство – главная казахская традиция. С древних времен казах мог сам голодать, ходить в рваной одежде, перебиваться с хлеба на воду, но дома у него всегда хранился так называемый гостевой запас продуктов. Абсолютно незнакомого человека, невзирая на национальность, они всегда принимали как родного, не спрашивая, куда идет и зачем пришел. У них принято долго расспрашивать гостя. Как дела? Как здоровье? Как родители? Как работа? Дом? Скот? И при этом угощать и угощать. Если вас пригласил сосед-казах на какое-то торжество, то знайте, будет очень, очень много мяса. Но сначала чай. Его принято пить перед едой. Черный да с молоком. К нему подают свежие лепешки, баурсаки, сметану или масло. Говорят, что по чаепитию можно определить, рады вашему приходу или нет. Если налили чашку до краев, все, вы нежеланный гость. Кушай, допивай и уходи. А если налили половину, то вам очень рады. Запомните, чай не принято допивать до дна. Это дурной тон. Хозяйка должна что-то вылить из вашей чашки. Еще нюанс. Брать и подавать чай, да и все другое, нужно только двумя руками. Чаепитие обычно длится очень долго. На большом торжестве, если вы пришли в гости в 5 часов вечера, основное блюдо могут подать к столу только к полуночи. Обычно это бешбармак. Любимое национальное блюдо казахов. Название переводится как «пять пальцев», ведь кушать бешбармак принято именно руками. И, разумеется, облизывать пальцы от удовольствия. Кусок жирной баранины или говядины, засоленный с вечера, промывают и варят до готовности с луком и специями, тщательно убирая пену. Параллельно замешивают из муки, яиц и воды с солью тесто. Его тонко раскатывают и нарезают на ромбы, сочни. Сварившееся мясо вынимают и режут тонкими ломтиками. Бульон процеживают и делят на две части. В одной отварят сочни, а в другой тушат лук с перцем. Готовые сочни выкладывают на широкое плоское блюдо, сверху добавляют мясо и лук. Все это посыпают рубленной зеленью и отдельно в пиалах подают бульон-шурпу. Казахи любят мясо и едят его столько, сколько на первый взгляд и съесть невозможно. И вот когда вы уже решите, что все, в вашем желудке нет места для угощения, на стол подадут нежные, сочные и горячие манты.
0: Добрый!

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Плыв ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Море лето с Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а из чего состоит человек?
3: О, Нина, это такой сложный вопрос. Если на него отвечать подробно, понадобится, наверное, целый день.
0: А самая маленькая часть у нас какая?
3: Это клетка. Весь наш организм состоит из множества разных клеток, у каждой из которых своя функция.
0: Хм, что-то я смотрю на себя и не вижу никаких клеток. Где они?
3: Все, на что ты смотришь, это и есть клетки. Только они настолько маленькие поодиночке, что увидеть их можно только в микроскоп с мощным увеличением. А зачем ты хотела увидеть клетки?
0: Чтобы посчитать, сколько их у меня.
3: Боюсь, что подсчитать количество клеток в человеческом организме за всю жизнь не получится. Так их много.
0: А что их? Никто никогда не считал?
3: Ты знаешь, ученые только пару лет назад, после множества исследований, пришли к выводу, что у среднего взрослого человека где-то около 36 триллионов клеток, а у ребенка 10 лет — 17 триллионов. Их количество зависит от роста и веса человека.
0: А у меня сколько?
3: Я думаю, что триллионов 10. Но опять же, подсчитать клетки в конкретный момент очень сложно. Они же постоянно рождаются и умирают в нашем организме. Какие-то живут с нами всю жизнь, например, нейроны или клетки волокон скелетных мышц, а другие существуют всего день-два.
0: А куда деваются мертвые клетки?
3: Смотря где они расположены. Клетки кожи просто отпадают сами. Отработавшие эритроциты перерабатывает печень. Но большинство мертвых клеток перерабатывается внутри и становится питательной средой для своих соседок.
0: Ух ты! Это что, внутри нас кто-то кого-то постоянно ест?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогой, а помнишь, когда мы с тобой познакомились? Какая гроза была! Какая гроза! Беспрерывно гремел гром. Молнии превратили ночь в день.
2: Да, помню. Помню, какой же я дурак был, так и не понял предупреждений природы.
3: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

На радио Казак-ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам» в студии Виктория Никитюк. Крепкого вам здоровья, мира и отличного настроения. Добрый вечер. В город Севастополь летит первый привет программы. Он для вас, Валентина Семеновна Бондарчук. Ваши одноклассники шлют вам привет и пишут: «Дорогой

Ой, и любимой нашей Валентине, однокласснице, желаем огромного везения, в делах большой удачи. И рядом тех, кто любит, кто очень много значит.

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Всем учителям школы номер 9 хутора Труд ученики шлют привет. Мы помним вас всех, желаем счастья и здоровья, чтобы радость вечной спутницей была. И пусть на вашей жизненной дороге вам всегда хватает ласки и тепла.

0: Утки на Казак ФМ.
1: Аделина и Валентина Петровна сегодня приветствуют дорогих друзей по радиоэфиру. Валентину Павловну из Псибая, семьи Ивановых, Кривопуск, Шаповаловых, кумовьев и соседей. Мы желаем вам удачи, силы духа, всегда хорошего настроения. Аделина, ей 5 лет, написала вот такие строчки. «Верный друг не подведет, он не жадный, он не врет. Никогда не будет драться, друг не любит притворяться. Помогает он в беде, друг пойдет с тобой везде. Настоящий друг лишь тот, кто всегда тебя поймет. Берегите друзей, просит Аделина. Мы желаем всем мира и добра».

Даже в старости очень красивый. Я люблю приходить в этот дом. Слава Богу, родители живы, как и прежде, все время вдвоем.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Этот привет летит за ленточку от всех жителей Краснодарского края. Дорогие наши защитники, мы желаем вам силы воли, бодрости и силы духа. Мы желаем вам крепкого здоровья, и пусть везение никогда не подведет. А больше всего мы желаем всем нашей с вами победы. Пусть ангел-хранитель будет с каждым из вас. Благодарим вас за ратный труд.
0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Дорогого отца и брата Дмитрия Сергеевича Чернышенко из Геленджика с юбилейным днем рождения поздравляют сын Сергей и брат Вячеслав. Самый родной и близкий наш человек. Надежный, добрый, мудрый. Будь здоров и счастлив целый век. В удачу верь, мечту твори и долго-долго проживи. Мы очень любим тебя, ценим и гордимся, что мы твои родные. Дмитрий Сергеевич, для вас песня «Батя».

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Поздравление с наступающим днем рождения звучит для Людмилы Кривопуск. Семейного благополучия, крепкого здоровья, любви и внимания близких людей. Мирного неба над головой, чтобы дом был полной чаши, настроение всегда отличного, исполнение желаний и исполнение заветной мечты. Хорошего настроения на многие-многие годы. Обнимаем, очень уважаем. Ваши друзья Александр и Валентина.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: От Ольги Слюсарь звучит песня для ее мамы Людмилы. Мамочка, спасибо тебе за жизнь, за материнскую любовь, за доброту, за искренность. Ты лучшая мама на всем белом свете. Люблю тебя и очень ценю. Храни тебя, Господь.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: В этом письме подпись жителей Краснодарского края и вновь привет для защитников Отечества, для наших участников СВО. Благодарим вас за службу. Силы духа вам, боевой удачи и ангела-хранителя. Дай Бог здоровья вам и вашим близким, терпения и удачи.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Аллу Савишну Сизён с юбилеем, с почетной, гордой датой, с 80-летием поздравляют в этом письме. Пусть улыбка искрится радостью. Любовью сердце ваше полнится всегда. Везения вам, сил, энергии и крепкого здоровья. И нежности на долгие-предолгие года. Савишна – замечательная жена и мама. Ласковая бабушка и верная, очень надежная подружка. Спасибо тебе, наша уважаемая именинница, за твою улыбку открытую и искреннюю, и за доброту. Все-все твои родные, близкие и друзья.

0: Дюймочки на Казак ФМ.
1: Валентина Петровна из хутора Труд передает привет всем-всем радиослушателям и своим друзьям по эфиру. Я желаю вам мирного неба над головой и каждому крепкого здоровья, веры, надежды и любви. Остаемся на любимой волне радио Казак ФМ. И это правильно скажу вам я, Виктория Никитюк. На этом все. Наша программа подошла к завершению. Это были варенички по вашим письмам. Услышимся на радио Казак ФМ и пишите письма. Наш адрес 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На радио Казак ФМ в программу «Варенички по вашим письмам». Пока-пока и до встречи.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Кашнай — это таджикский духовой музыкальный инструмент. Переводится как «двойная свирель». Кашнай состоит из двух одинаковых трубок из тростника. Каждый имеет 6 игровых отверстий. В их верхних частях — одинарные язычки. Стволы трубок разукрашены нарезами в форме змеек. Звук кашнай издает очень сильный, резкий, с биением. Исполнитель должен быть невероятно талантлив, с замечательным слухом. Играть на кашнае сложно, и только мастер сможет его подчинить себе и заставить исполнить песню соловья, крик перепела и других птиц. Об одном таджике-музыканте, который исполнял марш на кашнае в сопровождении ударных, писал в 19 веке коллекционер музыкальных инструментов Август Эйхгорн. Исполнял он, наигрывая, рассказывая, маршируя и жестикулируя с необычайным жаром, артистическим огнем. Он сам и флейтист, и исполнитель на сурнае, и тамбур-мажор, и виртуоз на кашнае, а также замечательный певец. Одним словом, среднеазиатский музыкальный гений. Исполнитель уникален, как и сам музыкальный инструмент. Его звук удивляет, восхищает, заставляет сердце замирать. Какую бы мелодию ни исполнял музыкант, слушателю она понятна. Ведь это поет кашнай, душа таджикского

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, папа, скажи, пожалуйста, а как разговаривает змея?
2: Папа в этот момент медленно переводит взгляд на тещу и спрашивает: «Ну, Любовь Сергеевна, что мы молчим? Ребенок-то интересуется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Дорогие земляки, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Добро». Хорошего вам настроения вместе с «Казак-ФМ».

море лето. С КазакъФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка о березовом полене и золотой рыбке. Березовое полено все лето жило в большой поленнице во дворе. Поленья напилили из больших бревен, раскололи большим топором на половинки, назвали их дровами и сложили в высокую горку около забора, чтобы просушить. Поленья были толстые, тонкие, кривые, с сучками и ровные, как большие белые цилиндры из блестящего алюминия. Дрова лежали на солнышке и рассматривали двор, где бегала большая собака, и ковырялись в пыли в поисках жучков куры и громкоголосый петух. Лежать было скучно, но иногда к поленнице приходили ребятишки и строили из дров замки, колодцы и даже иногда дворцы. Конечно, они были игрушечными и были совсем не похожи на настоящие, но дети верили, что там живут храбрые рыцари и непобедимые богатыри, прекрасные принцессы и незаметные золушки. Дровам было так весело и интересно изображать из себя крепостные укрепления и стены замков. А потом их опять укладывали в высокую поленницу. Всем поленьям нравилась такая жизнь. И лишь одно, с сучком на боку, никак не хотело превратиться в башню крепости или лихого коня. Оно было кривое и глупое. Она мечтала стать красивой мебелью или рамкой для картины. Но такое кривое и сучковатое, оно мало годилось даже на дрова. Иногда набегали тучи, и дрова недовольно ворчали. Опять дождь вымочит их белые мундиры. А так хотелось попасть под крышу, в сарай или прямо в дом. Пришла осень. Стало холодно, сыро и очень неуютно. Куры попрятались под крышей сарая, а собака все чаще забиралась в свою теплую будку, стоящую во дворе у калитки.
2: «А не пора ли нам затопить печку?»
3: «Ох, в доме стало очень холодно и сыро!»
1: Задали себе такой вопрос жители дома. И большая охапка поленьев попала в дом. Оказалось, что дом совсем не похож на двор. Здесь не бродила собака и не ковырялись в пыли куры. Но на стенке висели часы, которые непрерывно предупреждали. А иногда даже громко звенели, напоминая о текущем времени. Со стены на поленья смотрели картины и фотографии, на которых были изображены люди, кони, деревья и дома. Поленья терпеливо и молча лежали у печки, ожидая своей участи. И лишь одно полено с сучком на боку с любопытством оглядывало дом. Тут кривое полено увидело чудо. В большом аквариуме, лениво помахивая плавниками, плавала золотая рыбка. Настоящая. Такая, как в сказках. С большими красивыми глазами, с поволокой, длинным, как вуаль, роскошным хвостом и прелестными прозрачными плавниками. Полена даже замерла от восхищения.
4: «Здравствуй, золотая рыбка! Как вы прекрасны! Как вам идет эта золотая вуаль хвоста? Как обворожительны ваши глаза!»
5: «Да, я очень красива»,
1: — ответила золотая рыбка.
5: «Только тебе ли полено говорить со мной? Ведь ты кривое, и с сучком на боку. Это так небрежно и негармонично. Ты мне не нравишься».
1: Но полено не обиделась.
4: «Вот кто меня превратит в рамку для картины», —
1: решила полено.
4: «Ведь золотая рыбка может все. Она же из сказки. Настоящая волшебница».
1: И решила поговорить с рыбкой.
4: «Слушай, золотая рыбка, а преврати меня во что-нибудь прекрасное. Ну, например, вот такую фигурку рамку с фотографией. А я отплачу тебе за это. Сделаю все, что ты пожелаешь.
5: Хорошо, здесь очень холодно. Можешь ли ты согреть меня?
1: Ответила рыбка.
4: Да, мы ведь дрова и призваны согревать дом. Поэтому для меня нет ничего проще.
1: Ответила Полина и прыгнула в печку. Огонь сразу же загудел в трубе. Теплом потянуло от стен печки, согревая весь дом. Полина с каждой минутой все больше превращалась в золу, но терпеливо ждало, когда согреется золотая рыбка и превратит его в фигурную красивую рамку. Полина не знала, что золотая рыбка не была волшебницей из сказки. Ведь не всегда прекрасная золотая рыбка является действительно всемогущей феей. Она просто маленькая рыбка в аквариуме, только с большим хвостом и огромными глазами.
2: Ну вот, и тепло стало в доме. В этом году у нас очень хорошие дрова на зиму. Березовые и дубовые.
3: Как хорошо они греют,
1: сказали люди, зайдя в комнату, где жила золотая рыбка. А золотая рыбка также лениво плавала в аквариуме. Ей стало тепло, и она сразу же забыла про кривое, но такое жаркое от любви полено. И она, развивая прекрасный хвост, стала опять разглядывать себя в стекле аквариума.
5: Какая я прекрасная! Какой у меня великолепный вуалевый хвостик!
1: Говорила золотая рыбка, но ее никто не слышал. Ведь Полина, которая так преданно и жертвенно любила рыбку и ожидала волшебства, сгорела от любви в печке, отдав тепло сердце глупой, но очень красивой золотой рыбке. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов!

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я заметил, пешеходы? Вот ежели носить в руке хороший такой кусочек кирпича и показывать его водителям, то они, что характерно, и лужи аккуратно начинают объезжать, и пешеходов вежливо пропускают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.